0: тайном едином и устам едином сердцем славы Ты успевай, Ты пречестное и величное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне повсякчас и на веки веки.
1: Аминь.
2: И нехай будут милости великого Бога и спаса нашего Иисуса Христа.

истинный Бог наш молитвами пречистуй Своей Метри, святого Отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинополя, и блаженной княгини Ольги, и же день светлопраздный, и всех святых помилуй и спаси нас.

that the boy you saw it out of your eye. Боюсь, зачарованный, сбиваю only you. И забиться в ночи с подушкой.